В детском саду египетской пустыни кормили тем же, чем кормят детей во все времена манной кашей, манной небесной, невкусными белыми продовольственными бандерольками, упавшими сверху с комочками. Бог метит нас с самого детства белым цветом, как будто обливает бензином то место, которое хочет поджечь.

пересечение границы длиной с болезнью Альцгеймера. A border crossing as long as Alzheimer's.

Сначала забываются место и менее, потом существительные, потом глаголы. От «я тебя люблю» останется «люблю», потом и оно исчезнет. Нет, напоследок слово начнет вдруг искать ближайшие отверстия и вползет в беспамятство, а пограничник в белом маск-халате вползает в непринадлежащий ему снег. Все успокоится, когда в моем замерзающем солдатике захрустит последняя теплая буква, но она успеет тебя вспомнить.

Древнеримский солдат, проходя проверку зрения, должен увидеть, что одна из звезд на ручке ковша большой медведицы двойная. Тогда возьмут смотреть, убивать, вглядываться, грабить, рассматривать, насиловать. Звездный свет дважды бьет ему в глаза, словно повторяется, словно учится подделывать подпись кого-то ослепительно неграмотного.

0: Бытие. Вокруг восьмой главы. Genesis. Around the eighth chapter.
1: Thank you.

Ной размещает на ковчеге стегозавров, тиранозавров, плезиозавров, бронтозавров, археоптериксов, игуанодонов, диплодоков, трицератопсов. Они маленькие, улыбчивые, все поместятся, все вместе мирно поплывут. Плыть долго. Белоснежный птеродактиль вылетит из ковчега и вернется, держа во рту зеленую веточку. Значит, голливудский берег близко. Значит, все зачем-то спасены. Бог, еле-еле зацепившийся за ветку, пищит, как игрушка в зубах щенка.

восточно-германского штази был такой способ сводить с ума. Когда люди уходили из дома, агенты проникали внутрь, ничего не ломали, ничего не портили, просто переставляли с места на место маленькие, очень личные вещи: статуэтки, фотографии, книги. Это продолжалось месяцами. Иногда, когда серые животные дерутся за еду, они заглатывают так быстро, как только возможно, а потом срыгивают, чтобы позже спокойно съесть чьи-то маленькие, очень личные вещи: статуэтки, фотографии, книги.

Петра Первого в детстве была игрушка. Лошадка, вырезанная из липы и покрытая настоящей жеребячей кожей. Русский царь умер только для того,

одного исключения. Из облака. Окутанный кровавый хлебушек, сбивающего током тостера.

Хороший друг, столетний Паули, учил меня достать до живых людей. За то, что у них нет лиц. Иногда казалось, что все же есть младенческие. Таких было мало, и мы их отпускали. Им сильно повезло. Мне кажется, они до сих пор живы. Эти розовые, чуть-чуть, люди.